Чья улица, так я заспала. Сеньке се притаила, светлость сгрустнула. Наша тиха сова се так пробудила. Наша тиха сова.